0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россия и Индия начали совместные учения «Индра-2026». Маневры стартовали в Челябинской области и на Дальнем Востоке, сообщили в Министерстве обороны. К учению привлечены подразделения сухопутных войск, корабли двух стран и российская авиатехника. Морская часть учений пройдет 16-17 октября в Японском море. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на Объездной, проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Люксембург, 2 Новосибирской. Свердловская писательница Евгения Сургутского из Новоуткинска стала лауреатом Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Ее произведение «Птица без крыльев» победило в номинации «Выбор жюри». Награду вручили 14 октября, в день рождения писателя, в библиотеке имени Крапивина. Всего лауреатов определили в 4 номинациях. Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах. Но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Красное сердечко стало самым популярным эмодзи в русскоязычных соцсетях за первое полугодие. Его отправили 242 миллиона раз в сообщениях, передает РБК. Следом идут огонек и смеющийся смайлик со слезами. В пятерку также вошли поднятый большой палец и сложенные ладони. При этом в Телеграме лидирует огонек, на втором месте мешок с деньгами, на третьем указательный палец, красное сердечко только четвертое. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
2: И о погоде на радио «Летом». Сегодня в четверг, 15 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду, днем 16-18 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7:30 в Екатеринбурге. Это радио «Лето». Вы удивитесь, но рейс из Италии в Австралию сорвали бесплатно путешествующие.

летучие клопы. А что, им тоже хотелось посмотреть Колизей, а в пути надо чем-то питаться. Кусачих постельных клопов обнаружили в эконом-классе Boeing 787. Он прилетел из австралийского Перта в итальянский Рим. Еще во время 17-часового перелета пассажиры начали жаловаться на укусы и сильный зуд. Экипаж раздавал антигистаминные препараты, но лекарств на всех не хватило. А клопов хватило. Чесались все. После посадки самолет сняли с рейсов, отправили на полную дезинсекцию. Обратный рейс из Рима в Перт пришлось вообще отменить. Пассажирам предоставили гостиницы и пересадили их на другие самолеты. И смею утверждать, что после этого в гостиницах и в других самолетах тоже появились клопы.

0: станет ближе.
1: Полет нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
2: 7:37 в Екатеринбурге, а полетели-ка в Ереван. Прямой перелет из Кольцова длится 3.5 часа, и даже загранпаспорт не понадобится. Ереван – один из древнейших и интереснейших городов мира с невероятно гостеприимной атмосферой и вкусной едой. Поднимитесь обязательно на Большой каскад. Это грандиозная открытая лестница, украшенная фонтанами, современной скульптурой. С самого верха открывается панорамный вид на Ереван и гору Арарат, а внутри комплекса работают эскалаторы и залы Центра искусств. Там же дом-музей Шарля Азнавура. Он расположен на самом верху каскада. Там всегда звучат его бессмертные хиты. Вообще очень романтично. Обойдите по кругу площадь Республики. Она окружена величественными зданиями из розового туфа. Каждый вечер с весны по поздней осень здесь проходит шоу поющих и танцующих фонтанов. Посетите Институт древних рукописей Матиана Даран. Уникальное хранилище, где собраны тысячи древнейших армянских и мировых манускриптов, карт и книг. В выходной день сходите поторговаться на блошиный рынок Вернисаж. Здесь можно купить абсолютно все от ковров, серебра, ручной работы до каких-нибудь старинных шахмат и советского антиквариата. Любителям качественной музыки стоит посетить Мецо-клуб. Стильное двухэтажное заведение, там отличная кухня. А каждый вечер вживую играют джаз, блюз, классику и качественный рок. Что надо обязательно попробовать и съесть в Ереване? Во-первых, хоровац – это сочный армянский шашлык, приготовленный на углях из мяса или овощей. Долма – нежный фарш со специями, завернутые виноградные листья. Ну, конечно, невероятно сочные, ароматные, вкусные местные фрукты. В общем, погнали в Ереван. А если вы все еще здесь, не пропустите через пару минут розыгрыш билетов на футбол.

0: 7:42 в Екатеринбурге. Мы начинаем розыгрыш билетов на футбольный матч. Урал-Нижний Новгород. Игра пройдет в это воскресенье, 18 октября, 15:00 на Екатеринбург-арене. Возрастных ограничений нет, паспорт болельщика вам не нужен. А для того, чтобы заполучить эти заветные билеты, вам надо всего-навсего дозвониться самым первым по телефону 23 90 98 9. 23 90 98 9. Дозвонитесь первым и забирайте билеты на футбол. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Мы продолжаем розыгрыш билетов на футбол, и у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Да, доброе утро.
0: Здравствуйте, как вас зовут? Александр, очень приятно, Александр. Я вас поздравляю, вы дозвонились самым первым по телефону 23 90 98 9. А значит, два билета на футбол вам достаются. Вы рады?
1: Конечно, очень рад. Большое спасибо.
0: Вы уже были в этом сезоне на футболе?
1: Нет, не был.
0: Ну вот, а вообще в Екатеринбург-арене были?
1: В Екатеринбург-арене, конечно, был.
0: С кем собираетесь пойти на футбол?
1: Я пойду с сыном.
0: А ему сколько лет?
1: Ему 5 лет.
0: И что, он уже, и уже прямо вот футбольный болельщик?
1: Ну, надо приучать к футболу. Папа когда-то тоже был маленький, занимался футболом.
0: Ну, вы ходили, сами играли в футбол или только смотрели? Есть разница, есть нюанс, как говорится.
1: Нет, я сам играл больше 10 лет.
0: Ага, понятно. Я думаю, самое главное все-таки сына научить играть в футбол, а уж смотреть ему, я думаю, захочется самому. Ну, а я напомню, что футбольный матч «Урал-Нижний Новгород» состоится в это воскресенье, 18 октября в 15 часов на Екатеринбург-арене. Возрастных ограничений нет, паспорт болельщика не понадобится. Александр, не кладите трубочку. Я вас поздравляю с выигрышем билета и расскажу вам, как их забрать у нас на радио «Лето».
1: Спасибо. Все
2: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето». Никакая

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Госдуме анонсировали проверку коммунальных тарифов в регионах. Спикер Вячеслав Володин поручил профильному комитету выяснить, почему тарифы в разных регионах растут неравномерно. В Свердловской области на АЗС крупных нефтяных компаний продажи топлива идут на обычном уровне. Паники и повышенного спроса нет. Ситуацию с бензином региональные власти обсудили накануне на специальном совещании. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на Объездной, проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Люксембург, 2 Новосибирска. Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах, но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Названы лауреаты литературной премии Владислава Крапивина. Премию в номинации «Выбор» профессионального жюри получила свердловская писательница Евгения Сургутского за произведение «Птицы без крыльев». Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября, сообщили в нашем МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
2: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в четверг, 15 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, 2,7 метра в секунду, температура воздуха днем 16-18 градусов выше нуля.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: праздник.
1: Праздник.
0: Каждый день.
1: Каждый день.
2: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге. Не то чтобы праздник, но очень важный день, призванный привлечь внимание к проблемам незрячих и слабовидящих людей. Называется День белой трости. Мы вспоминаем в этот день о том, что есть люди, и их достаточно много, которые по-настоящему плохо видят, и о том, что необходимо им помогать и создавать для них доступную среду. Еще один непраздничный, но немаловажный день. Международный день сельских женщин. Праздник, между прочим, учрежден ООН. Эти самые сельские женщины составляют более четверти населения земного шара, при этом зачастую не имеют возможности защитить свое право на землю, получить доступ к медицине, к образованию. Составляют они менее 15% землевладельцев, то есть не владеют той землей, на которой они работают, и зарабатывают на этой самой земле меньше, на 40% меньше, чем мужчины. Это очень обидно, поэтому сельские женщины, мы с вами, вам большой привет. Еще сегодня Всемирный день мытья рук. И его цель, конечно же, напомнить нам о том, что обычная гигиеническая процедура, мытье рук с мылом, это самый простой, доступный, практически бесплатный способ защититься от всяческой заразы. Ну и напоследок, действительно, праздник, действительно очень красивый день собирания осенних листьев. Самое время, я считаю, в такую погоду остановить суету, выйти на прогулку, в парк, сквер, на бульвар, насладиться красотой разноцветных листьев и сделать несколько снимков на память об этой невероятной осени.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
0: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева, и в этой рубрике мы продолжаем собирать коллекцию редких слов, которые обозначают порой самые привычные вещи в нашей жизни. И сегодня встречайте неодушевленное существительное мужского рода «суфрутекс». И, кстати, этот термин придумали европейские ботаники еще в эпоху Просвещения, когда пытались навести строгий порядок в растительном мире. Если переводить слово «суфрутекс» буквально с латыни, получится «почти кустарник», то есть «полукустарник». Уникальность этого вида в его хитрой зимней стратегии. Нижняя часть ветвей у него со временем покрывается плотной защитной корой, как у настоящего большого дерева, а вот макушка остается мягкой и травянистой. А весной из прочного деревянного основания пробивается новая свежая зелень. И, кстати, самые известные примеры, которые вы точно встречали, это лесной вереск, дикая брусника, черника, а также ароматные кустики лаванды и шалфея. Вот теперь, гуляя по лесу или саду, вы знаете их настоящее научное имя – суфрутекс. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:41 в Екатеринбурге. Это игра «Не шведский стол», победитель которой сегодня получит пару билетов на стендап «Урал-тур». Возрастное ограничение 18+. А как проходит игра? Ну, во-первых, вам надо дозвониться до нас по телефону 23 90 98 и 9 и ответить на мой каверзный вопрос. Сегодня мы изучаем итальянскую кухню и вот такое вот блюдо с красивым названием «афогато», которое некрасиво переводится как «утопленник». Что же такое афогато? Это варианты. Десерт из мороженого и кофе, пицца с анчоусами или салат из овощей. Если вы знаете, что такое афогато, звоните 23 90 98 и 9 и ответьте, что это десерт, пицца или салат. Звоните. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Итак, это игра «Не шведский стол». На кону два билета на стендап. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга.
0: Очень приятно, Ольга. Скажите-ка, пожалуйста, что же такое аффогато? Я вам варианты ответа предложу. Это десерт из мороженого и кофе, это пицца с анчоусами или салат из овощей?
1: Я думаю, что это салат из овощей.
0: А нет, Ольга, к сожалению, вы не правы. Нет, этот вариант вылетает у нас, а мы продолжаем принимать варианты ответов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хотела бы ответить на вопрос.
0: А вас как зовут?
2: Меня зовут Анна.
0: Анна, ну что, у нас уже как бы вылетел ответ про то, что это салат из овощей. Это неправильный ответ. Какой будет ответ у вас?
2: Это десерт из кофе и мороженого.
0: Да, совершенно верно, так и есть. Красивое слово аффогато переводится как утопленник, потому что шарик сливочного джелато, мороженого итальянского, заливается небольшой порцией эспрессо. Получается вот такая вот смесь из кофе и мороженого. Это очень вкусно. Я вас поздравляю. Вы у нас выиграли, Анна, два билета на стендап Урал Тур. И расскажу вам на правах рекламы, что на сцену Паба Бен Холл выйдут звезды телевизионной и интернет-проектов Борис Зеллингер и Полина Гагунава. Это комики абсолютно с разным стилем, своим взглядом на жизнь. Готовьтесь к вечеру живого юмора, неожиданных шуток и историй, в которых каждый сможет узнать себя. 25 октября встречаемся в пабе Бен Холл для зрителей старше 18 лет. Вы уже ходили на стендап Урал Тур когда-нибудь?
2: Нет, не пришлось еще.
0: Ага, вообще на стендапе были, да?
2: Нет. Часто посещаю разные мероприятия, но именно на стендапе еще не была.
0: Ну вот, значит начнется новая эра в вашей жизни, потому что я, например, совсем недавно, буквально в начале лета, попробовала первый раз сходить на стендап, была поражена, и с тех пор хожу каждый месяц на концерты стендап Урал Тур. Мне очень нравится, весело мне, и, в общем, я даже там участвовать стараюсь всегда. Вот. Чего и вам, кстати, желаем. Вы с кем пойдете, Ан?
2: У меня у брата день рождения будет 25 октября, наверное, с ним ходим.
0: Отличный вариант, ему большой привет. Ну, я вам желаю классного вечера, смешного, веселого, интересного, самое главное, не скучного воскресенья. Не кладите трубочку, Анна. Расскажу, как вы сможете забрать билеты.
2: Спасибо.
3: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Поставки российского дизеля в США могут начать в ближайшие дни. Вопрос сейчас активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тогда же американская сторона выдала необходимые разрешения на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. В Екатеринбурге арестовали детей мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет Коммерсант. Огромного судака удалось поймать рыбаку из Исетии в центре Екатеринбурга прямо на плотинке возле светомузыкальных фонтанов. По оценке мужчины, рыба весит около 4 килограммов. Видео счастливого рыбака с трофеем есть на портале Е1. Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за почти 48 миллионов долларов. Русский художник написал картину в Париже в 1907 году. Она относится к раннему периоду его творчества. В описании лота отмечается, что в произведении сочетаются культурные традиции России и достижения художественного авангарда, освоенные Кандинским в Париже. Доллар 83,95, евро 93,92.
2: И о погоде на радио летом. Сегодня в четверг, 15 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду, днем 16-18 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио лето. 98,9 FM.

0: Радио Лето 98.9 FM. Сегодня в четверг, 15 октября, будет тепло. И это повод порадоваться замечательному бабьему лету, которое все никак не хочет нас покидать, погулять, подышать, посмотреть по сторонам и насладиться этим моментом, который может быть очень и очень кратким. Итак, не пропустите, в этом часу у нас будет игра «Хит с пробелами», и у вас будет возможность выиграть некий подарок-сюрприз. А чуть раньше я расскажу вам, каким будет этот день с точки зрения астролога, таролога и нумеролога.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: дня.
1: 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Сегодня 15 октября 2026 года. И этот день обещает стать одним из самых мощных, гармоничных и удачных дней месяца для всех знаков зодиака. И символ дня – журавль. Он олицетворяет обретение внутренней свободы, прощение и гармонии. А число сегодняшнего дня – 8. И восьмерка – это символ материального успеха, баланса между духовным и материальным, также кармической справедливости. В общем, нумерология ждет от вас, требует буквально масштабного мышления, финансовой осознанности и умения брать на себя ответственность. Огненные знаки Овен, Лев и Стрелец. День станет мощным катализатором и зажжет буквально ваш внутренний огонь. Внедряйте тайм-менеджмент, не растрачивайте ресурсы впустую. День хорош для заключения сделок и долгосрочного планирования. Земные знаки Телец, Дева и Козерог. Сегодня вам легко будет укрепить фундамент и разобраться с практическими задачами. Проявляйте творческий подход даже к рутинным делам. Выбирайте только то, что принесет реальную пользу. Воздушные знаки, Близнецы, Весы и Водолеи. Сегодня вы отвечаете за дипломатию. Вы будете главными миротворцами дня. Если нужно принять важное решение, делайте выбор умом, а не эмоциями. Прекрасное время для обучения и старта проектов. Водные знаки, Рак, Скорпион и Рыбы. Вы главные любимчики этого дня. Идеальное время настало для гармонизации семейных отношений и крупных покупок. А еще день будет удачен для переговоров о повышении. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Уверенно смотри за горизонт, сочетай честность с действием, и весь мир готов пойти тебе навстречу. Пускай день будет по-настоящему добрым в компании «Радио Лето».
0: Радио Лето. Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И у меня сразу к вам вопрос. Вот есть у вас такой парадный сервиз, который годами стоит в серванте до особого случая? Психологи в один голос утверждают, забудьте эту привычку. Откладывая красивую посуду на потом, мы подсознательно посылаем своему мозгу сигнал. Наша настоящая будничная жизнь не так уж и важна. Но ведь самый важный день – это сегодня. Чаепитие из любимой эстетичной чашки прямо сейчас – это простой и действенный способ поднять самоуважение и мгновенно улучшить настроение. И здесь огромную роль играет цвет. Согласно последним исследованиям в области визуального восприятия, теплые оттенки – желтый, нежный, оранжевый и фисташковый – дарят уму чувство безопасности и ускоряют выработку гормонов радости. А вот глубокий синий или благородный серый, наоборот, мягко успокаивают нервную систему и помогают не переедать за ужином. Не менее важна и фактура. Прикосновение к тяжелой керамике с легкой шероховатостью, к природной глине или рельефному стеклу возвращает нас в настоящий момент, заземляет и снимает дневной стресс. И, кстати, хорошая новость для тех, кто не любит строгие правила. Покупать огромные одинаковые наборы больше не нужно. Современный домашний этикет поощряет творческий разнобой. Самое главное, чтобы посуда сочеталась по настроению или общей теплоте оттенков. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: пределами.
1: 9 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Это игра «Хит с пробелами». И победитель ее получит классный подарок-сюрприз от фестиваля мастеров «Иван да Марья». Возрастное ограничение 0+. Напомню условия. Вам надо дозвониться по номеру 23 90 98 9 и угадать хит, из которого я повыкидывала все лишнее. А кто сегодня у нас на рассмотрении? Сексапильное девичье трио с названием мужского духоподъемного лекарства. Их песни о том, как правильно любить женщину, чтобы она была готова абсолютно на все. Что осталось от песни? Слушайте. «Направляй», «Заслони», «Я готова», «Чем выше, тем ниже». Если вы знаете, что это за песня, звоните 23 90 98 9 и угадывайте хит с пробелами. «Направляй», «Заслони», «Я готова», «Чем выше, тем ниже». Звоните.

0: Это игра «Хит с пробелами». У нас есть уже первый дозвонившийся. Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Доброе утро. Меня зовут Наталья.
0: Наталья, очень рада вас слышать. Давайте еще раз для вас озвучу, что у нас осталось от песни, которую мы зашифровали. Направляй, заслони, я готова. Чем выше, тем ниже. Кто поет и что за песня, Наталья?
1: Это группа «Виагра». Чем выше любовь, тем ниже поцелуи.
0: А вы согласны с этим утверждением?
1: Конечно.
0: Ой, мне нравится, что вы не спорите. Я вас поздравляю, Наталья, вы совершенно правы. И именно этот хит с пробелами я сегодня для вас зашифровала. И вы получаете подарок, сюрприз от фестиваля мастеров «Иван да Марья». 0+ возрастное ограничение. Расскажу на правах рекламы, что на фестивале «Иван да Марья» вас ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых, натуральные фермерские продукты, также уникальные изделия ручной работы от мастеров со всей страны. Фестиваль «Иван да Марья» пройдет с 14 по 18 октября на Плотинке на Горького 4. Вход свободный. Ну что, Наталья, пойдете на фестиваль мастеров?
1: Да, спасибо, обязательно схожу, очень интересно.
0: И подарок-сюрприз получите, не знаю какой. Потом расскажете, что там было хорошего. На выходные еще какие-то планы есть у вас?
1: Ну, я вообще сейчас в отпуске, поэтому у меня отличное настроение, я занимаюсь домом, семьей.
0: Вот и с погодой повезло, смотрите, как здорово.
1: Да.
0: Можно за город, наверное, съездить, раз у вас в отпуск, и семья под боком. Прекрасно. Наталья, я очень рада, что все у нас с вами так отлично сложилось. Я вас поздравляю еще раз. Не кладите
1: Спасибо.
0: Трубочку. Объясню, как вы сможете забрать свой приз.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы ЖКХ в разных регионах растут неравномерно. По его словам, где-то повышение укладывается в 11%, в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить ситуацию по каждому субъекту, оценить, насколько такой рост обоснован. А Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признано необоснованным. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17 градусов. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем ожидается уже только плюс 8, ночью небольшой минус. В Свердловской области отменен режим чрезвычайной ситуации, связанной с переувлажнением почвы в полях. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер. Режим ЧС вводили, чтобы помочь уральским аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай. Несмотря на отмену режима ЧС, работа будет продолжена. Собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии, подчеркнул Денис Паслер. Объединенные Арабские Эмираты возглавили рейтинг стран с самыми сильными паспортами. Россия заняла в рейтинге 40-е место, Казахстан – 57-е, Армения – 64-е, Афганистан оказался в самом конце списка. Согласно методологии платформы «Паспорт Индекс», рейтинг формируется на основе общего показателя мобильности паспорта. Он учитывает не только возможность путешествовать без визы, но и доступность других упрощенных режимов въезда. Доллар 83.95, евро 93.92.
2: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в четверг, 15 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, 2,7 метра в секунду, температура воздуха днем 16-18 градусов выше нуля.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:09 в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. Это Юлия Никонорова, радио «Лето» 98.9 FM. Вообще удивительно, как в нашем безумном мире приживаются всякие магические ритуалы. Ну, кто мы такие, чтобы над этим смеяться или игнорировать? Сегодня четверг, день Юпитера. А число дня – денежная восьмерка. Значит, пришло время бытовой магии для привлечения богатства и изобилия. Тем более, это легко и весело. Приготовьте или закажите кофе, добавьте в него корицу и, помешивая по часовой стрелке, трижды произнесите вслух волшебные слова. Как корица вкус прибавляет, так и денежки ко мне прирастают. Да будет так. А потом, делая глоток, представьте во всех подробностях, будто ваше желание уже сбылось, и вы чувствуете по этому поводу радость и счастье. В общем, попробуйте. В любом случае, вы ничего не теряете, как минимум получите удовольствие от вкусного любимого напитка. Хорошего вам дня!

0: 10:32 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никанорова. Четверг сегодня, 15 октября, самая серединка осени. И сегодня невероятно, я бы сказала, фантастически тепло. По крайней мере, синоптики нам обещают до 18 градусов сегодня. Так что есть повод и шанс погулять и насладиться этим денечком замечательным. Ну, а что касается наших ближайших планов, то скоро я вам расскажу о том, что появились специалисты, которые обучают, не поверите, птиц петь.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Удивительно, конечно, и очень странно, и ужасно, но птицы, похоже, разучились петь. Таким образом, как вы знаете, самцы привлекают самок. Но что-то пошло не так. Из-за деятельности человека, из-за всех безобразий, которые мы творим на Земле, популяции птиц сокращаются, и самцы птичьи больше не знают, как петь свои брачные песни. Так вот, в Буэнос-Айресе исследователи, специально обученные люди, видимо, нашли записи воробьиного пения, чириканья еще 1960-х годов и начали воспроизводить эти записи для местных воробьев. Один самец услышал, передал другому. Ну, в общем, таким образом мы можем быть спокойны за аргентинских воробьев. Они теперь точно умеют чирикать, а вот наши, не знаю, пока как-то держатся. В общем, искусственный интеллект и тут нам в помощь, напоминает птицам о том, как надо петь, как надо себя вести. В общем, в какие-то ужасные и удивительные времена, ребята, мы живем. Ага.

0: 10 часов 56 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никанорова. Я с вами прощаюсь до завтрашнего дня. А завтра, ребята, уже пятница, конец рабочей недели. Надеюсь, погода нас еще с вами порадует. Мы сможем погулять. Завтра в 7 утра будьте здесь, как штык. А сегодня я передаю бразды правления эфиром своему коллеге Саше Котову. Пока-пока, ребят. Хорошего настроения.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Киберугрозы для России выходят на новый уровень по мере цифровизации и на фоне внешней агрессии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности. Риски затрагивают экономику, транспорт, логистику, системы жизнеобеспечения и госуправления. Для защиты этих сфер необходимо в том числе оценивать зависимость от зарубежных цифровых платформ. По словам Путина, Россия последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, включая цифровую инфраструктуру. В этом году при грантовой поддержке федерального центра будет создан первый в Свердловской области центр развития промышленной робототехники на базе компании «Уралтехмаркет». Сейчас в России 8 таких центров, еще 13, включая уральские, появятся до конца года. Создание центра позволит увеличить плотность роботизации и повысить производительность уральских предприятий, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Сегодня в Свердловском областном суде начнут судить участников банды, которая похищала подростков в Каменске-Уральском. Детей избивали, у них вымогали деньги, грабили их, кого-то увозили мучить на автомойку. Всего в уголовном деле 15 потерпевших, а обвинения предъявили 17 жителям Каменска-Уральского. Правда, перед судом предстанут лишь 8 человек, передает Е1. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83.95, евро 93.92.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге облачно, небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 10, плюс 12.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98.9 FM.

студию «Она не виновата» на радио «Лето». Привет, в студии Саша Котов. Рабочая неделя уже на финишной прямой. Большую часть выдержали. Надеюсь, силы еще остались. И не только на то, чтобы многозначительно вздыхать на первом созвоне в этот четверг. Если вы на работе или едете по делам, давайте без последнего рывка из последних сил. До выходных доберемся в своем темпе под яркие любимые наши хиты. Добром, юность, дальше в эфире. Звук поставь.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Я закрыл

Эмин в эфире «Радио Лето». Да, к концу недели немного нежности не помешает даже самому суровому отделу. Особенно человеку, который обычно говорит «сейчас все решим». Надеюсь, у вас остались силы не только на дела, но и на добрые слова друг другу. Ну а мы обеспечим музыкальную поддержку. Всю неделю мы с вами на работе и в машине, и до выходных тоже вместе. Это «Радио Лето», яркие любимые наши хиты. Дальше винтаж «Когда рядом ты».

0: Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Микроавтобус с российскими туристами вылетел с трассы в Турции. Пострадали 9 человек, 6 из них россияне. По данным телеграм-канала Шот, авария произошла накануне днем. Водитель потерял управление и съехал в кювет. От мощного удара пассажиры попадали друг на друга. На место экстренно выехали бригады скорой помощи, полиция. Пассажиры получили легкие травмы, угрозы для их жизни нет. Всех пострадавших доставили в государственную больницу в Анталии. В этом году все подрядчики, занятые на уборке Екатеринбурга и работающие плохо, будут лишаться контракта не только в этом сезоне, но и в следующих. Их будут заносить в реестр недобросовестных исполнителей, сказал Е1 замглавы города Александр Толкачев. С гололедом будут бороться, как раньше, рассыпать реагенты, щебень, песок и убирать наледь. По словам Толкачева, сейчас нужен принципиально иной подход к содержанию городской территории. Пока каждый район сам организует большинство процессов, но над этим будут работать. В Екатеринбурге определились 12 финалисток фестиваля будущих мам. Конкурсантки читали стихи, готовили стендап-выступления, а также танцевали. Финалистки продолжат подготовку к главному событию фестиваля. Оно состоится 27 ноября в ЦК «Урал». Игорь Крутой написал музыку для нового фильма Сарика Андреасяна «Война и мир». Саундтрек был записан с участием полного симфонического оркестра. Работа над музыкой заняла около 3 месяцев. Крутой отметил, что согласился выступить композитором в первую очередь, потому что его заинтересовала атмосфера творческой группы. Экранизация знаменитого романа Толстого «От Сарика Андреасяна» выйдет на широкие экраны 18 февраля следующего года. Доллар 83.95, евро 93.92.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге облачно, небольшой дождь. Ветер западный, слабый, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 10, плюс 12.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Под яркие любимые наши хиты на радио «Лето» открываем очередной музыкальный час. В песне Звонкова красота связана с чувствами, а в рабочий четверг у нее свои приметы. Открываешь документ – все согласовано. Проверяешь почту – никаких маленьких дополнений на три страницы. Ну, красота же! Поэтому желаю сегодня довести до результата то, над чем трудились всю неделю. И да, работа только в рабочее время. А до рассвета пусть продолжается романтика. Сати Казанова на радио «Лето».

0: Мой любимый хит от группы «Дискотека Авария» «Небо» в эфире «Радио Лето». С вами Саша Котов. Привет. Влюбленным хочется летать, а на работе тоже бывает. Придумал отличную идею и уже Париж. Пока коллега не спросит, а кто это сделает к пятнице? Вот тут четверг мягко возвращает на землю. Надеюсь, вас не затронет. Скоро на «Радио Лето» вкус жизни. Оставайтесь с нами на работе и в машине. Послушаем «Асфальт» от Ольги Серябкиной.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
3: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
4: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
1: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И у меня сразу к вам вопрос. Вот есть у вас такой парадный сервиз, который годами стоит в серванте до особого случая? Психологи в один голос утверждают, забудьте эту привычку. Откладывая красивую посуду на потом, мы подсознательно посылаем своему мозгу сигнал. Наша настоящая будничная жизнь не так уж и важна. Но ведь самый важный день – это сегодня. Чаепитие из любимой эстетичной чашки прямо сейчас – это простой и действенный способ поднять самоуважение и мгновенно улучшить настроение. И здесь огромную роль играет цвет. Согласно последним исследованиям в области визуального восприятия, теплые оттенки – желтый, нежный, оранжевый и фисташковый – дарят уму чувство безопасности и ускоряют выработку гормонов радости. А вот глубокий синий или благородный серый, наоборот, мягко успокаивают нервную систему и помогают не переедать за ужином. Не менее важна и фактура. Прикосновение к тяжелой керамике с легкой шероховатостью, к природной глине или рельефному стеклу возвращает нас в настоящий момент, заземляет и снимает дневной стресс. И, кстати, хорошая новость для тех, кто не любит строгие правила. Покупать огромные одинаковые наборы больше не нужно. Современный домашний этикет поощряет творческий разнобой. Самое главное, чтобы посуда сочеталась по настроению или общей теплоте оттенков. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: нужен еще.
1: Максим, мой рай, в этой истории много чувств, о которых другой человек может и не знать. Если к четвергу понимаете, что нужна помощь, лучше сказать прямо. Фраза «я думал, вы догадаетесь» редко ускоряет рабочий процесс. Пусть до пятницы станет меньше недомолвок и больше готовых дел. Мы же поможем сконцентрироваться на важном. Это «Радио Лето». Дальше Сергей Лазарев. Я не могу молчать.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Поставки российского дизеля в Америку могут начаться в ближайшие дни. Вопрос активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября в телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда же американская сторона выдала необходимое разрешение на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. Автобус столкнулся с грузовиком под Екатеринбургом. ДТП произошло сегодня утром в Березовском. Пассажирский ПАЗ 112 маршрута столкнулся с грузовиком МАН с полуприцепом. Водитель фуры выезжал с прилегающей территории, намереваясь повернуть налево, и не уступил дорогу маршрутке, сообщает облгаи. Автобус выполнял рейс по маршруту Екатеринбург-Березовский. В салоне было 25 пассажиров. Восьмерых осматривают медики, сообщает Раунд-Формбюро. В Свердловском областном суде сегодня начался процесс по делу банды с Каменской автомойки. Заседание разрешили оставить открытым, пишет Я-1. Фигуранты пришли в масках, никто не хочет показывать лицо. На скамье подсудимых 8 человек, по версии следствия, они истязали, похищали и вымогали деньги у 15 жертв, в том числе подростков. Банду прикрывал бывший гаишник Всеволод Чемезов. Он же занимался запугиванием и помогал предполагаемому главарю банды Александру Лачугину скрываться от силовиков, пишет Я-1. Больше половины россиян воспринимают командировку как отдых от бытовых забот и предпочитают поездку в одиночестве. Так ответили 53% участников опроса, на который ссылается газета «Ру». Жену или мужа хотели бы взять с собой в командировку 17% респондентов. Еще 5% предпочли бы отправиться со второй половинкой и детьми. Друзей как сопровождение выбрал каждый пятый. Доллар 83.95, евро 93.92.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге облачно, небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 10, плюс 12.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Пис, Таня, не плачь на радио «Лето». Если рабочий четверг приготовил сюрприз, это обращение можно адресовать всему отделу. Всем привет! Под яркие любимые наши хиты двигаемся в сторону выходных. Большую часть недели прошли, и последние задачи хочется решить без лишней драмы. Пусть сегодня между вами и результатом будет поменьше согласований, а между вами и выходными никаких внезапных авралов. На работе и в машине продолжаем вместе слушать яркие любимые наши хиты. Диана Арбенина в эфире радио «Лето».
1: Жизнь ускользает.

услышит весь район. Иногда так хочется объявить, что наконец закончили задачу, проект, который тянулись с понедельника, но весь район тревожить не будем. Достаточно сказать коллегам: готово. В четверг особенно приятно видеть результат своих усилий, поэтому уделите 5 минут, чтобы похвалить себя за проделанную работу. Ну а мы пока послушаем яркие любимые наши хиты. Сивиль, Артик Асти, Бриллиант. С нами в ближайшие минуты.

Юлия Савичева, «Сияй», о чувствах, от которых человек словно светится изнутри. В эфире «Радио Лето». Надеюсь, рабочая неделя этот свет у вас не потушила, и после всех рабочих баталий остались силы. В четверг уже хочется обсуждать выходные. Так пусть в этих планах будет кто-то, кому вы рады. Ну а пока вы на работе, добавляем романтики в привычные дела. Это «Радио Лето». Ирина Дубцова, «Люби меня долго», в эфире.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Белый дом предложил разморозить российские активы в Европе и передать их под управление США. Эта мера обсуждалась как часть всеобъемлющего мирного соглашения, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, с таким предложением выступили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече в Майами с представителями ЕС, НАТО и Украины. Европейские дипломаты отклонили это предложение. Россияне застряли в Турции из-за потопа в Стамбуле. Наши туристы всю ночь провели в местном аэропорту. Некоторые ждут возвращения домой более 36 часов, пишет ТАСС. 14 октября в Стамбуле выпало более 200 миллиметров осадков на квадратный метр. Это рекорд. Дороги и переходы затоплены. В школах Стамбула сегодня отменили занятия. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до конца сегодняшнего дня. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем уже ниже плюс 10, а ночью небольшой минус. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей легендарному рокеру 65. Как пишет портал «Сигнал», юбиляр сейчас проводит масштабный гастрольный тур. В конце ноября его концерты состоятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вячеслав Бутусов родился в Красноярском крае. После школы поступил в Свердловский архитектурный институт, где познакомился с Дмитрием Умецким. Вскоре к ним присоединился Илья Кормильцев, ставший автором стихов. В 82-м году был записан первый магнитоальбом. Тогда же появилась и группа, которая позже стала известна всей стране как «Наутилус Помпилиус». Доллар 83.95, евро 93.92.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор ООН «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге облачно, небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 10, плюс 12.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Не стой, танцуй, Ума Турман на радио Лето. Я уже проникся мотивацией. Екатеринбург, вам большой привет. С вами Саша Котов. Мне же кажется, для танцев среди рабочего дня уже есть отличный повод. Завтра пятница, самый долгожданный день недели. Но это завтра. Сегодня спокойно заканчиваем дела. Если слушаете на работе, привет коллегам. Если в машине, пусть любимые песни составят компанию в пути. Летим дальше под яркие любимые наши хиты.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Город 312 «Останусь» в песне — это признание. Ну а в рабочий четверг хочется обойтись без продления еще на пару часов. Пусть сегодня у вас получится закрыть вовремя все вопросы. Ну а пока я останусь с вами, чтобы поддержать. Это «Радио Лето», меня зовут Саша Котов, дальше Сергей Лазарев. Я не боюсь.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Рязанский нефтеперерабатывающий завод загорелся сегодня из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, регион подвергся массовой атаке БПЛА сегодня ночью и утром. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновила удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которой настаивал Белый дом, сообщает БФМ. Добавлю, что за минувшую ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 166 украинских беспилотников. Это данные Минобороны. Ситуация на топливном рынке Среднего Урала стабильная. Объем продаж соответствует среднегодовым показателям. Как сообщили в Департаменте информполитики, такая информация прозвучала на совещании в региональном правительстве. Его провел замгубернатора Сергей Швинт. В заседании приняли участие представители ТЭК и профильных ведомств. Объемы продаж на АЗС вертикально интегрированных компаний соответствуют среднегодовым. Ажиотажного спроса нет. Школу номер 74 на Крауля в Екатеринбурге закроют на капремонт. Здание построено еще в 1953 году. Здесь учились дети работников Верхосядского завода. Родители учеников уже начали переживать, как будут учиться их дети. Точных сроков работ пока не называют. Как выяснил портал Е1, работы планируют начать в 2028 году и закончить примерно через год. На это выделят деньги из федерального бюджета, рассказали в городском департаменте образования. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам, в среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы заплатить в среднем 245 тысяч рублей за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога – 239 тысяч. Доллар 83,95, евро 93,92.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге облачно, небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 10, плюс 12.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето».

По Индия Эхмод Шаде на радио Лето. Екатеринбург, вам большой привет. С вами Саша Котов. Четверг, 15 часов. И мы уже с вами на финишной прямой нашей рабочей недели. Продолжаем музыкальную кампанию для тех, кто на работе в машине. Впереди еще один совместный хит. На этот раз дуэт. Под именем Молли в нем выступает Ольга Серябкина. Этот псевдоним певица использовала для сольного проекта отдельно от группы Серебро. И кумир миллионов Егор Крид. «Если ты меня не любишь». Классный хит для завершения рабочего четверга. We'll be right back.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева, и в этой рубрике мы продолжаем собирать коллекцию редких слов, которые обозначают порой самые привычные вещи в нашей жизни. И сегодня встречайте неодушевленное существительное мужского рода «суфрутекс». И, кстати, этот термин придумали европейские ботаники еще в эпоху Просвещения, когда пытались навести строгий порядок в растительном мире. Если переводить слово «суфрутекс» буквально с латыни, получится «почти кустарник», то есть «полукустарник». Уникальность этого вида в его хитрой зимней стратегии. Нижняя часть ветвей у него со временем покрывается плотной защитной корой, как у настоящего большого дерева, а вот макушка остается мягкой и травянистой. А весной из прочного деревянного основания пробивается новая свежая зелень. И, кстати, самые известные примеры, которые вы точно встречали, это лесной вереск, дикая брусника, черника, а также ароматные кустики лаванды и шалфея. Вот теперь, гуляя по лесу или саду, вы знаете их настоящее научное имя. Суфрутекс. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Пицца на волнах радио «Лето». За окном осень, поэтому планы на вечер в основном в помещении. Кино, выставка, настольные игры или домашний ужин с друзьями. Такие планы не зависят от первого снега, которого кто-то уже ждет, и откладывать их до субботы не обязательно. Надеюсь, сегодня музыка составила вам хорошую компанию на работе, и я в машине. Я Саша Котов, прощаюсь с вами до завтра. Дальше с вами Катя Савельева. Радио «Лето». Яркие, любимые наши хиты весь день.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. При отражении атаки на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани были уничтожены 4 ракеты «Фламинго» и почти 70 беспилотников, уточнили в Минобороны России. При падении обломков дронов на территории НПЗ произошло возгорание. Об этом же ранее сообщил и глава Рязанской области Павел Малков, а также о повреждениях склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. По предварительным данным, пострадавших нет. Ущерб оценивается. Это была вторая попытка атаки на рязанский НПЗ за 2 дня, отмечает РБК. Между тем, в соседнем Пермском крае сегодня ввели режим ракетной опасности. Это 4-й случай, когда такую угрозу объявили в регионе в середине дня. Тем временем в Оренбургской области отменили ракетную опасность, пишет Е1. Медики призывают россиян вакцинироваться от гриппа. Риск заболеть у привитого человека в 150 раз ниже, чем у не имеющего прививки, сообщило агентство РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил, что даже в случае заражения вакцина почти на 100% гарантирует защиту развития осложнений из-за гриппа. Между тем, вакцинация от гриппа в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начнется завтра. В 3 часа дня начнет работу мобильный пункт вакцинации напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода. В прошлом году пункт вакцинации в «Гринвиче» работал с 10 октября, напоминает «Новый день». Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращение Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар 83,95, евро 93 рубля 92 копейки.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге будет облачно и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью плюс 5, плюс 7, днем от 10 до 12 градусов тепла.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: ключи. Говорят, уже не жди, небо по окну каплями стучит.
1: Четверг, друзья, начало пятого, и мы с вами еще ближе к выходным. Это идеальное время для больших премьер на радио «Лето». Это был Дима Колдун и его проникновенная баллада «Ключи» в социальных сетях. Слушатели называют этот трек настоящим эмоциональным взрывом, а коллеги хвалят его сильный и честный вокал. Да, эта песня способна задеть за живое любого из нас.

в ближайшие 4 часа мы с вами ловим теплое настроение вместе на радио «Лето». Группа «Иванушки Интернешнл», Дима Билан и Люся Чеботина. Ну а прямо сейчас группа «Винтаж» составляет нам с вами компанию не только в Екатеринбурге, но и на нашем сайте radioletofm.ru. Всем, кто слушает нас в интернете, спасибо и оставайтесь с нами. Здесь всегда тепло.

уже мысленно покупаю тот самый билетик в кино, ну, потому что четверг — это маленькая пятница, а мы готовимся встречать классный трек от Басты и группы «Май Мишель», если я буду танцевать. А еще у нас с вами Максим, Миша Марвин и Ханна, а в рубрике «Вкус жизни» поговорим о посуде через 10 минут, как цвет и фактура нашей посуды влияют на настроение и даже самоуважение. Настоящая цветотерапия уже через 10 минут. Оставайтесь с нами, здесь всегда тепло.

Обожаем группу «Корни». Напомню, у нас сегодня 15 октября, и сегодня день международной белой трости. Он призван поддержать людей, слабовидящих и незрячих. И давайте будем чуточку внимательнее и добрее, друзья, по этому поводу друг к другу. И, конечно же, от всей души мы поздравляем специалистов санитарно-эпидемиологической службы с их профессиональным праздником. Ну, те, кто на страже нашей безопасности и здоровья. Музыку выбирайте себе по душе и настроению. Она для каждого на радио «Лето». 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. «Беверли Хиллз» от Юли Зиверт, группа Hi-Fi, а еще «Five Star Family», «Руки вверх» ждут вас на радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Отопление в Екатеринбурге поступает во все социальные здания и в жилые дома. Об этом сообщили в мэрии. На полное подключение города к теплу потребовалось ровно месяц. Отопительный сезон в городе начался 15 сентября, напоминает издание «Новый день». В отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях. Но теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, отмечают в мэрии. Если есть проблемы, необходимо обращаться в УК или ТСЖ. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог и оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает примерно 190 тысяч рублей зарплаты. Причем 80% таких курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег себе на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан. Новый перевозчик начнет летать из Екатеринбурга во Вьетнам с 26 октября. Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air откроет чартерную программу рейсом на Фукуок. Самолеты будут летать туда дважды в 10-11 дней. С 1 ноября авиаперевозчик планирует выполнять рейсы до другого курорта Вьетнама, города Ничанг. Также будет по два полета раз в 10-11 дней, сообщили в пресс-службе Кольцова. Летать на курорты Вьетнама будут самолеты Аэробуса А330-300, вместимость одного борта почти 380 пассажиров. Вышел трейлер голливудского фильма «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым, сообщает РБК. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Мировая премьера состоялась 5 октября на кинофестивале в Нью-Йорке. Первые отзывы разные. Картину называют и одной из самых актуальных работ года, и слишком прямолинейной сатирой на технологическую индустрию. Борисов может второй раз претендовать на «Оскар». Компания «Неон», снявшая фильм, планирует выдвинуть его в категории «Лучшая мужская роль». В российских кинотеатрах «Искусственный интеллект» выйдет 21 января нового года. Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем плюс 10, плюс 12.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

начале «Час на радио лето» мы с вами отмечаем легендарным возвращением группы «Чай вдвоем». Новый трек «Солнце в сердце». И как это по-летнему, как это по-нашему. Кстати, музыканты признали, что эта песня родилась у них мгновенно, но потому что они на самом-то деле скучали по совместному творчеству, как и миллионы, я уверена, слушателей. Настраиваемся на теплый вечер. С вами я, Катя Савельева, и группа «Серебро», душевный Леонид Агутин и Томас Невергрин, а еще Полина Гагарина и ее «Небо в глазах». Ловите скоро на радио лето. Я

проникновенный вокал Ани Лорак вы только что слушали на радио «Лето». Мы прощаемся с ней и с Артемом Качером. Но из важных дорожных новостей Екатеринбурга: у нас полностью завершили ремонт ключевых магистралей, включая объездную дорогу и проспект Космонавтов. Везде уложили свежий асфальт, поэтому возвращаться домой теперь вы будете с большим удовольствием, я уверена. Ну а с радио «Лето» делать это максимально приятно, чтобы ваш путь был еще светлее. 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Доминик Джокер, «Отпетые мошенники», Ирина Дубцова и Мария Краймбрери прямо по курсу.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Усложнять единый госэкзамен не планируется, заявила советник президента России Елена Импольская. По ее словам, экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Но количество заданий в ЕГЭ в 2027 году изменится по двум предметам – по истории и профильной математике. Заданий станет на одно больше. Между тем, советник президента поддержал сокращение количества олимпиад для поступления в вузы и предложил предоставлять льготы только победителям олимпиад, пишет РИА Новости. Медики призывают россиян вакцинироваться от гриппа. Риск заболеть у привитого человека в 150 раз ниже, чем у не имеющего прививки, сообщило агентство РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил, что даже в случае заражения вакцина почти на 100% гарантирует защиту развития осложнений из-за гриппа. Между тем, вакцинация от гриппа в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начнется завтра. В 3 часа дня начнет работу мобильный пункт вакцинации напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода. В прошлом году пункт вакцинации в «Гринвиче» работал с 10 октября, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге на Палатинке затянулся ремонт плитки. По контракту работы должны быть завершены сегодня, пишет портал 66. В мэрии объяснили, что сроки пришлось передвинуть из-за международного фестиваля молодежи. Работы завершат к концу октября. Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращение Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар 83,95, евро 93 рубля 92 копейки.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге будет облачно и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью плюс 5, плюс 7, днем от 10 до 12 градусов тепла.
0: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

только что включился на радио «Лето», я желаю приятного вечера. Мы слушали с вами Иракли. Кстати, это была его новая песня. Он не активно комментирует то, что происходит в его личной жизни, но вот эту работу называет глубоко личной, возможно, потому что он говорит о важном в своей музыке.

с вами впереди роскошный теплый блок Нюши, ее будоражащие цунами Юлианы Карауловой «Просто так». А еще небо от Иванушек Интернешнл. Ритмичное, заводное, классное и яркая музыка для тех, кто выбирает яркие, любимые наши хиты на 98.9 FM в Екатеринбурге и на нашем сайте radioletofm.ru полным ходом. В этот вечер все для вас.

Красавичева только что растрогала нас своей песней «Невеста». Я напомню, друзья, со вчерашнего дня на Руси традиционно начинался сезон свадеб с покровов, поэтому всем, кто прямо сейчас готовится поменять свой семейный статус, я желаю, чтобы все прошло гладко, незабываемо. Ну, знаете, не как в комедии «Горько». Мы движемся с вами дальше, объезжаем вечерние пробки, нас ждут Юля Зиверт, Андрей Губин и Бурито, а еще Ева Польна со своей фирменной глубокой лирикой. Приятных вам дорог вместе с «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог, а также оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает зарплату примерно 190 тысяч рублей. Причем 80% этих курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан, отметил депутат. По его мнению, также сотрудникам МВД нужно разрешить останавливать курьеров и проверять их документы на возможность управления транспортом, пишет Life.ru. В Екатеринбурге 17-летний студент колледжа задержан за поджог двух автомобилей полиции. Инцидент случился ночью 15 октября. Как сообщили в СКР области, подросток по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете, поджег машины возле здания на улице Уральской. Его заметил сотрудник правоохранительных органов. При задержании он был вынужден применить табельное оружие. Об этом рассказал глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Впрочем, ранение студент получил по касательной. Госпитализация ему не потребовалась. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, пишет Ядин. Аномально теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели, обещает Росгидромет. В пятницу и в выходные температура днем может подниматься до плюс 16 градусов, по ночам в этот период плюс 8. Во вторник и среду погода в прогнозах уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают с 20 октября по ночам минусовые и около нулевые отметки. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» стартовал в среду в Екатеринбурге и продлится до воскресенья, 18 октября включительно. В Уральском центре развития дизайна представлены работы более 200 мастеров со всей страны. Керамика, украшения, игрушки, декор. Отдельная зона гастрономическая. Мед, ремесленные сыры, травяные чаи, разные деликатесы. С пятницы по воскресенье будут работать творческие мастерские. Вход свободный. Напомню, центр развития дизайна находится на Горького, 4А. Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный, слабый, ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем плюс 10, плюс 12.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,6.

мы продолжаем вечер с яркими и любимыми нашими хитами от Димы Билана, который этой осенью снова подтвердил статус главного романтика страны, собирая полные залы со своим масштабным шоу. Следом на подходе Дима Колдун, группа «Винтаж» и зажигательные Филатов и Кайрос с ними в тандеме.

0: Филатов и Кайрос, группа «Винтаж», улетели за солнцем, а мы настраиваемся на теплый осенний вечер. Через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» расскажу, как правильно выбрать посуду, чтобы поднять настроение, ну, заодно самоуважение. И здорово, если сегодня в красивой вашей чашке окажется еще и ваш любимый напиток. Ароматное какао или чай с веточками успокаивающей лаванды. Но от нас самая лучшая музыка. Середина рабочей недели позади. Давайте думать о хорошем. Едем дальше.
1: Радио «Лето». Реклама. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+. Телефон рекламной службы 235 09 05.

Это был «Энергичный танец» и Артур Пирожков на Радио Лето. Всем, кто уже добрался до цели назначения, я желаю отличного и приятного отдыха. Меня зовут Катя Савельева. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Услышимся в 4 часа дня. Но астрологи обещают нам, что пятница завтра будет днем высокой активности и благоприятных возможностей для решительных шагов. Звезды советуют доверять логике и не бояться брать на себя ответственность в делах. На вечер наш продолжается в компании из группы «Виагра» Ольга Серябкина, группа «Звери» и дуэт «Артика» и «Асти» остаются с вами. А я говорю вам, до завтра. Берегите свое внутреннее солнце. Пока!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Лидеры Евросоюза обеспокоены резкой критикой Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа. На саммите, который начался сегодня в Брюсселе, в пятницу они намерены призвать украинского лидера смягчить риторику. Опасаются еще большего осложнения отношений Вашингтона и Киева, пишет сегодня Financial Times, ссылаясь на три источника. Ранее Владимир Зеленский в интервью разным СМИ назвал снятие американских санкций с российского дизеля несправедливым и нечестным, очевидной слабостью и предательством со стороны США. Это были цитаты. Отопление в Екатеринбурге поступает во все социальные здания и жилые дома, сообщили в мэрии. На полное подключение города к теплу потребовался ровно месяц. Отопительный сезон в городе начался 15 сентября, напоминает издание «Новый день». В отдельных зданиях в городе подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях, но теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, подчеркивают в мэрии. В Екатеринбурге на Плотинке затянулся ремонт плитки. По контракту работы должны завершиться сегодня, но половина площадки до сих пор без плитки, пишет портал 66. В мэрии объяснили, что сроки пришлось передвинуть из-за международного фестиваля молодежи. К моменту его начала бетон успели залить только на одной половине, на вторую плитку временно уложили без него. Сейчас доделывают эту часть. К 11 сентября плотинку открыли, после фестиваля снова закрыли на ремонт. Все работы обещают завершить к концу октября. В эфире радиостанции «Судного дня» сегодня прозвучали три сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал УВБ-76 «Эфир», который отслеживает активность таинственной радиостанции. Все сообщения были зафиксированы днем с часу дня до трех по московскому времени. Сначала два слова «мнемосхема» и «хрупоткач», затем «сульфасоль». Еще позже снова двойное сообщение «нокдаун» и «рогожа». Напомню, 14 октября радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с посланием «закапунш», пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге будет облачно и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью плюс 5, плюс 7, днем от 10 до 12 градусов тепла.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Россия продолжит закупать бензин из-за рубежа как минимум до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что это необходимо для обеспечения потребностей внутреннего рынка и пополнения запасов, которые уменьшились летом. Объем импорта составляет около 10% от общего потребления внутри страны. Однако точные цифры вице-премьер не назвал. Напомню, Россия начала импортировать нефтепродукты с начала лета, пишет Интерфакс. Между тем, ситуация на топливном рынке Среднего Урала стабильна. Объем продаж соответствует среднегодовым показателям. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона, ссылаясь на информацию, которая прозвучала на совещании в облправительстве. Его провел замгубернатора Сергей Швинт. В заседании участвовали представители ТЭК и профильных ведомств. На заседании отмечено, что объемы продаж на АЗС вертикально интегрированных компаний соответствуют среднегодовым. Ажиотажного спроса нет. Аномально теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели, обещает Росгидромет. В пятницу и выходные температура днем может подниматься до плюс 16 градусов, по ночам в этот период плюс 8. Во вторник и среду погода в прогнозах уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают с 20 октября по ночам минусовые и около нулевые отметки. В Бурятии планируют снять фильм о юности Чингисхана с участием Стивена Сигала. Об этом сообщил министр туризма региона Элдар Дорджиев. За основу сюжета могут взять произведение писателя Алексея Гатапова «Темуджин». Актер пообещал изучить книгу, и потом начнется обсуждение кинопроекта. Возможно, в Бурятии снимут сериал, похожий на «Игру престолов», отметил министр туризма. Он также напомнил о том, что Стивен Сигал считает Байкальский регион местом, где жили его предки, и живо интересуется восточной культурой. Официальный курс доллара на пятницу – 83,76, евро – 93,77.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра в пятницу, 16 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем плюс 10, плюс 12.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня прости.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.